изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: dimineață, să se numească această postare. Bună dimineața! Apropo, Julenca, neața, neața, bine ai venit!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто вместе с нами, кто уже собирается настроить свои пальчики для того, чтобы написать нам утреннее бодрое сообщение.
0: Да, ай гости паркаре?
1: Ну, относительно.
0: Да, prieteni cu parcare aici în curtea noastră, e cam dificilă situația și chiar dacă vii la ora 6:45 pe aici prin jur,

0: Энницел, но еще и Колян, который пишет нам: «Доброе утро, банда». Чикан на связи. Всем желаю хорошего дня, всем желаю удачи. Спасибо большое, Колян. Ваня вместе с нами. Будет меняться Юлия. Мои куночи крейзи, каре не салута, эндрум спре, каларащ. Будет меняться латуата лумя.
1: Будет меняться.
0: Așa, m-am privit acum poza pe care a postat-o Crazy și m-am uitat și peste geam, zic că e sigur la noi, pentru că eu când veneam mi s-a părut posomorât cumva timpul, zic...
1: Posomorât?
0: Da, așa, parcă era mai posomorât când mergeam eu cel puțin. Acum uite, e soare deja, ok.
1: Da, și sunt 16

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Так, продолжаем наше бодрое утро тут на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах, и пишет нам такое достаточно длинное сообщение. Максим говорит: доброе утречко, Виктор и Жуленко. Приготовил вам вкусный кофе, поставил в него 3 ложечки обнимашек, 2 ложечки улыбок и ложечку хорошего настроения. Отличного дня желаю всем, заряжаемся на волне с Радио Рекорд. Да, отлично, вот это я понимаю, настрой, вот этот прекрасный вторник. Кстати, для тех, кто не в курсе, кто только-только открыл свои глазки, у нас сегодня 14 июля в календаре, и да, еще буквально один денечек, и мы дойдем до середины этого лета. Сказать, наверное, что оно не просто пролетело, а ускользает из наших рук, буквально, наверное, это ничего не сказать, потому что лето просто, я не понимаю, как оно проходит, и вот оно уже совсем скоро закончится. И поэтому мой призыв к вам, каждому из вас, из тех, кто нас прямо сейчас слушает, конечно, наслаждаться даже летним дождиком, даже если на улице немножко прохладно. Июль, правда, в этом году у нас достаточно прохладный, все равно наслаждайтесь, потому что лето закончится, а потом снова осень, снова зима, поэтому нужно каждым днем радоваться, наслаждаться и проводить его сполна.
2: Да, e o motivare pentru această zi, cum să fie petrecută, de la Orhei sau spre Orhei. Bună dimineața, neața, Nicolaescu, Nicolae. Așa, dimineața drumurile sunt încărcate, inclusiv cele naționale. Bună dimineața, Victor, Vania e cu noi, neața. Alexandru scrie... Бодрое утро. Ну что ж, мои фразы идут в народ. Да, бодрое утро. Да, bună dimineața, Alex. Павел ne salută cu mare drag. Suntem live și în TikTok în acest moment. L-am pornit, are cât, 3 minuțele. Și în 3 minuțele suntem conectați tot mai mulți și mai mulți. Cu mare drag vă așteptăm să ne lăsați mesajele voastre, să ne scrieți de unde ne ascultați, cum vă simțiți în ziua asta de marți 14 iulie. Nu de altfel, dar se anunță o zi fantastică. Astăzi este fotbal.
1: После перерывчика, я думаю, все даже немножко заскучали. На мое удивление, мужа вчера спрашиваю, говорю: так, почему футбол не идет? А потому что матча сегодня нет.
2: Да.
1: Ну, сегодня, однако, уже пройдет 1/3, да, получается? Это,
2: По 3 мили до финала, по 3 мили.
1: Ага. Ну, первая четверть уже сыграли.
2: Да, это да, оркуме он фил де плей-офф, știi, mai departe. Și mai, deci echipele care acum vor câștiga deja vor merge în final.
1: În finală.
2: Da, Franța-Spania.
1: Da, сегодня очень серьезный матч.
2: Deci, ia să vedem așa, câștigul este de partea Franței. Apropo, Franța este locul 3 FIFA, Spania pe locul 2 FIFA. Și va fi un meci extraordinar. De aia, prieteni, începând

0: энд Абрамцова.
1: Не, ну с вами, конечно, не заскучать. Очень много комментариев уже пришло в наш телеграм-канал. И я надеюсь, что те, которые прямо сейчас нас слушают, вот каждый из вас возьмет сейчас телефон в руки, зайдет в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Если вы вдруг не подписаны еще, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. И расскажите, как у вас настроение в это прекрасное утро. Алиночка пишет нам: «Добрая, бодрая страна. Всем отличного денечка желает нам Алина». А Ваня говорит нам про футбол, рассказывает о том, что сейчас уже семифинал. Осталось 4 команды, которые будут бороться за первое место, за первенство, за титул чемпиона мира 2026 по футболу. Посмотрим, какая страна все же этот титул заберет. Я, как, если я не ошибаюсь, ты, кажется, за Испанию, да? За Испанию болеешь.
2: Ну, я в генерал Ахмазун пентру меч фрумос. Португалия ищет.
1: Да, ну,
2: Германия аплекат.
1: Ты прям ответил как дипломат. Я, конечно, за красивый матч, за красивый футбол. А если выбрать одну страну, вот прямо сейчас?
2: Din cele care au rămas?
1: Да.
2: Достай кому-то. А рămас Аргентина, а рămас Испания, Франция и... Stai că-mi scapă, mâine este încă un meci și îl verific chiar acum. Mâine, Anglia. Deci, părerea mea că Franța în acest an va câștiga campionatul. Nu știu, e pur părerea mea, adică subiectivă, sigur că da. Astăzi meciul va fi foarte frumos, intens. Eu cred că va fi o finală de Franța-Argentina. Argentina, apropo, fiind locul numărul 1, de nu greșesc, în clasamentul FIFA, Anglia locul 4, mă, așa e ieșit. Deci Argentina 1, Franța e 3, Spania 2 și Anglia 4. Deci au ieșit în semifinale 4 echipe cele mai puternice. Dar opriți-mă de vorbit de fotbal, pentru că nu vreau să...

0: Минджело.
1: Я, кстати, не особо там люблю футбол. Ну, смотрю так, если попадаю, смотрю. Но я думаю, почему-то интуиция мне подсказывает, что в этом году Англия станет чемпионом.
0: Англия, да?
1: Да, мира. Mm-hmm. Не знаю, почему. Посмотрим, если это именно так будет.
0: Англия, ну, в отличие от Аргентина.
1: Вот завтра и проверим, да?
0: Да.
1: Посмотрим, насколько моя интуиция работает хорошо в этом году или, как минимум, в сторону футбола, да? Потому что я не особо смотрю, но посмотрим. Вот Ваня тоже делится своим мнением. Говорит, и он думает, что все-таки Испания. Испания пройдет далее.
0: Да, да, конечно, фан... Мне очень нравится футбол испанюл. Ла Лига, приветск, Копа дель Рей и тот аша май департе. Дико, мне нравится. Но не знаю, как, парка, ану эста врут Роналдо Сарману са крестиге ун титлу мондиал. Адико, Месси а крестига, да, ел а крестига то, че се путя в футбол.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Так, я одеваю очки одеваем для того, чтобы ваш гороскоп был еще более точным и для того, чтобы теперь каждый из вас услышал послание от таинственных звезд на сегодняшний день. Гороскоп, друзья, на рекорде начинается, тем более, что сегодня у нас такой прекрасный день, у нас день, в котором сегодня в 12 часов там и немножко произойдет соединение Солнца и Луны, то есть новолуние в Раке. Вообще этот вторник – это день, когда закладывается новый лунный цикл. И вся эта энергия, она сегодня, знаете, она такая вот конкретная. Поэтому масштабные идеи нужно воплощать в жизнь. Очень хорошо сегодня намечать какие-то планы. Но браться за их реализацию стоит уже после того, как новолуние пройдет, да, потому что сейчас слишком энергетика просто поглощает. Поэтому сегодня важно закладывать мысли, ну а уже спустя какое-то время уже переходить к их реализации. Ну что, давайте перейдем к более детальному гороскопу и по традиции Овны. Вы первые. Овны день сегодня больше вам подходит для планирования, чем для действий. Так, непривычно, но полезно. Запишите цели к реализации. Нужно вернуться, как я и говорила, через несколько дней. Тельцы, новолуние в Раке подсвечивает вопросы дома и быта. Сегодня хороший момент задуматься, что стоит изменить в привычном укладе. Близнецы, ретроградный Меркурий ощущается особенно сильно. Перепроверяйте слова и договоренности вдвойне, поэтому будьте максимально внимательны, особенно если вы подписываете какие-то документы. Рак, новолуние в вашем знаке – это начало личного нового цикла. Это время не для суеты, а для тихого намерения. Сформулируйте, чего хотите от ближайших недель, не форсируя события. Лев, день учит слышать близких лучше, чем обычно. Стоит отложить карьерные амбиции на пару дней и обратить внимание на тех, кто рядом и кто нуждается в вашей помощи. Девы, новолуние подсвечивает незавершенные задачи, которые давно тянут назад. Сегодня хороший момент осознать, что пора, наконец, уже закрыть некоторые вопросы, которые вас мучили. Весы, эмоциональный фон для дня этого непривычно сильный, не стоит спешить с выводами в отношениях, дать себе и другим время, и если даже вам сегодня придется выбирать, сделайте это как минимум не в эмоциональности, да, не так, что вы вот, например, злые или, может быть, вы перенервничали, и в этот момент вы хотите принять решение. Нет, дайте себе остыть, и только после этого принимайте решение. Скорпионы, интуиция сегодня особенно обострена, прислушайтесь к внутренним сигналам, даже если логики они пока не подаются. Далее у нас Стрелец. День склоняет к дому и к семье больше, чем к внешней активности. Позвольте себе замедлиться без чувства вины. Козероги, новолуние затронет вас ощутимо. Возможно, даже пересмотр того, какие связи стоит укреплять, а какие уже исчерпали себя. Водолеи, у вас хорошее время для внутренней перезагрузки, но конкретные шаги лучше отложить до выхода Меркурия из ретро, а именно 23 июля. Вот после 23 июля водолеи вам нужно будет действовать. Ну и к завершению у нас рыбы. Эмоциональная память сегодня особенно активна, могут всплыть какие-то старые воспоминания. Не подавляйте их, а просто дайте себе спокойно отболеть этими воспоминаниями, прожить их заново и отпустить. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. У нас в студии ровно 8:00.

0: mașini și multe alte chestiuțe, da? Cred că știți voi cum se pot cheltui 500 de lei.
1: Da, dar... учитывая, насколько за, которые, за какое короткое время эти денежки могут поступить на вашу карту, я считаю, что это супер выгодное предложение с нашей стороны поучаствовать в нашей игре, получить хорошее настроение, пробиться в финал. Ну, и если вам удача в эту пятницу улыбнется, так вы еще и денежки на карту получите. Мне кажется, это очень классно, и при этом не нужно практически ничего не делать. Все, что вам нужно иметь, это телефон в руках, набрать номер нашей студии 07860179, дозвониться до нашей студии, ну и, соответственно, с хорошим настроением сыграть, да так, чтобы показать хороший результат и пробиться в финал, и вуаля, в пятницу, возможно, именно вам денежка придет на карту.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
8: Record Dance.

0: 20 лет первые.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципе Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Нурата оферта вери. Браво профил. Анунса лихидаре де сток. Продусе премиум. Дин Корея де Суд. 15 ani гарантия. Două culori disponibile. Și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te. Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Lieta.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: 0786 0179, numărul din studio, ne sunați și jucăm play-off. E un joc de cultură generală unde întrebările răspunse corect vă propulsează spre următoarea etapă, adică spre următoarea întrebare. Dacă se răspunde greșit, atunci la telefon vine următorul participant și continuă jocul. Câștigă cel care ajunge la răspunsul, la întrebarea numărul 15 și răspunsul este corect. 0786 0179.
2: Я знаю, что вы любите тизеры, поэтому первый вопрос прозвучит от меня из рубрики «Чудеса Алло. Природы». Доброе утро.
1: Неца.
3: Доброе утро.
1: Cine e cu noi?
3: Татьяна.
1: Татьяна din Бълți.
3: Da.
1: A, Tatiana, bine. Regula jocului este clară?
3: Nu, nu очень. Я первый раз как бы слышу.
1: Ce frumos. Deci noi avem un joc de cultură generală, trebuie să răspunzi corect la întrebări. Dacă se răspunde corect, mergi mai departe. Dacă s-a răspuns greșit, jocul s-a finalizat.
3: Поняла.
2: Okay. Все, отлично. Тогда мы можем начинать с первого вопроса. Рубрика «Чудеса природы», как я ранее сказала. Итак, Татьяна, будь внимательна. Как называется детеныш кита? Как называется детеныш кита? Дети, кум сарми.
3: Какая-то буква определенная или просто?
2: Просто.
1: На букву «П».
2: Буква.
1: 30 секунд. Да, care e răspunsul?
2: Deci, în română ar fi cum s-ar numi puiul balenei.
1: Da.
2: Da.
3: Aha.
2: Nu, Tatiana, mă ждем твоего ответа.
1: Balerina.
3: Китеныш.
2: Китеныш? Китеныш.
1: Китик.
2: Китеныш. Нет, нет, Татьяна, как бы это мило не звучало, но, к сожалению, это не китеныш, а теленок.
3: Теленок.
2: Именно
3: будем
2: так.
3: Знать. Спасибо, столько лет прожила. Может, я просто забыла уже.
2: Да.
3: Очень интересно, спасибо за информацию.
2: Да, да, пожалуйста. А пропон, Роман Арфий Вител. Че? Ce-a fost sunetul ăsta?
1: Nu, nu știu,
2: credeam că la un moment dat cât e rău. Victora, știi cu tine? E vițel,
1: stai,
2: da? Puiul balenei se numește vițel.
1: A, puiul de balenă se numește vițel. Denumirea este folosită în general pentru puii tuturor cetaceilor, balene, delfini și marsuini. Doamne, Tatiana... Sunt fix ca și tine, nu am știut răspunsul și acum am informat și așa e, vițel.
2: Da, век живи, век учись, да?
1: Vițel.
2: Ну, у нас, кстати, вопрос номер два на кону. Для того, кто дозвонится по номеру 0786-0179, давайте сыграем с вами в плей-офф. Давайте проснемся, давайте разбудим наш мозг, потому что он в этом нуждается. У нас всего лишь вторник. Второй рабочий день недели. Впереди у нас еще целая рабочая неделя, которая должна пройти продуктивно. Ну а для этого, конечно, нужно разогреть нашу голову. Сделать это легко и просто. Сыграйте с нами. У нас на кону еще, получается, 14 вопросиков.
1: Да.
2: Следующий прозвучит от Виктора. Виктор, дай нам маленький тизер.
1: Церши капитале.
2: Обожаю.
1: У вас întrebare de la mine va fi din geografie, personalități, țări și avioane. De fotbal, adică am întrebări bune, respectiv le puteți juca. Vă verificați cultura generală. Parcă o întrebare aparent banală a avut Julenca, balenică, balerină, dar e vițel. Deci carnea de vițel. Nu știi, de balenă, de delfin, de bovină.
2: Не, ну, мне кажется, мясо уже называется по-другому.
1: Ну.
2: Мясо кита просто.
1: Carne de balenă.
2: Da, примерно так. Я не думаю, что оно используется, но no, вдруг...
1: Ну, только аша întrebarea e speriat toți ascultătorii, adică zic, dacă prima întrebare a fost așa, dar următoarele
2: Кстати,
1: e liniște.
2: Следующий вопрос у меня из разных рубрик: география, музыка, футбол, даже будет анатомия и даже рубрика очевидная.
1: Очевидная?
2: Да-да-да, но новенькая. Доброе утро. Ой, как вас плохо слышно, можно немножко поближе и погромче?
4: Доброе утро.
2: Ой, как далеко вы, далеко звоните нам. Доброе утро. Нужно решить проблемы с телефоном.
1: Да, все резолва, кред, întrebarea.
2: Очень надеемся на это, потому что звук, ну, совсем далекий был, исходил очень-очень далеко.
1: Și ne auzeam și noi pe fundal undeva.
2: Так, я надеюсь, что будет вторая попытка, потому что...
1: Да, dar hai să dăm, ca să nu ne întrerupă un bloc de publicitate, telefoanele sună, da, noi le vedem, să dăm blocul de publicitate și după care, iată, după prima, a doua piesă, după reclame, vom reveni să jucăm așa în voie până la minutul 45.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
5: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Dance лето.
0: На рекорде.

0: 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Дэнс лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record Remake.

0: spre exemplu, stickerul meu e pe partea unde e departamentul de încărcat cu combustibil, da, acel buzunar de combustibil, acolo l-am anexat, foarte frumos arată. E o mică inspirație pentru voi și eu mă simt mândru că am așa pe mașină.
1: Ну, кроме этого, знаете, наши аромакарточки, они всегда будут вам напоминать о том, что однажды вы с нами сыграли и подняли не только себе, но и всем остальным настроение. Перед тем, как мы перейдем к следующему часу, я хочу поблагодарить от всей души тех, кто заинтересован в нашей игре Play-Off. Я не представляю наш эфир без этой игры. Одна из моих любимейших игр. И очень надеюсь, что еще как можно дольше мы в эту игру будем играть. Ну а у нас ровно 10:00. Доброе утро. Dance Radio. И 10-й час мы решили начать с бодрого трека, который, я уверена, многие из вас уже узнали по первым нотам. Путешествие в прошлое.
0: Dar ce se va întâmpla în această oră? Julenca a dat o idee genială, prieteni. De la 10 la 11, vrem pe Telegram, în TikTok, da, să ne scrieți fraze, să ne scrieți idei. Cum ați înțeles voi că ați devenit maturi, că ați crescut, ați trecut de perioada adolescenței, că ați devenit persoane gata, adică, nu știu, gen, nu prea vreau să spun asta, dar vine bătrâneța. Nu prea vreau să spun asta, dar că am trecut la o altă etapă a vieții. Iată, așa ar fi cel mai frumos. Să ne scrieți

0: Acum gata, s-a dus. Am trei motive serioase deja. Simt că am trecut la o altă etapă. Nu la bătrânețe, Doamne ferește. Adică la o etapă mai matură.
1: Te-ai maturizat.
0: M-am maturizat, da.
1: Ну, конечно, я не буду говорить про такие основные моменты, как дети и так далее, но однозначно в тот момент, когда я впервые заплатила, например, за, ну, там, за квартплату, да, за коммунальные услуги, в тот момент, конечно, мне кажется, каждый человек, кто хоть раз в жизни это делал, то почувствовал себя, ну, супер взрослым, знаешь, когда ты впервые там идешь и оплачиваешь свет, воду, газ.
0: Все,
1: в этот момент ты, ну, чувствуешь себя максимально взрослым человеком уже, самодостаточным. Ты все это делаешь сам. Ну и, конечно, мне кажется, сейчас поймут меня домохозяйки, или, точнее, не только домохозяйки, а и женщины, которые работают, но при этом ведут быт дома. Я, например, из недавнего, да, почувствовала себя максимально взрослой в тот момент, когда я радовалась новым сковородкам, как бы это странно не звучало. То есть с антипригарным покрытием, такие, которые я хотела. Три штуки, побольше, поменьше, еще меньше. Я очень радовалась. Я поняла, что, кажется, я окончательно повзрослела, потому что теперь меня именно такие покупки радуют в доме. Понимаешь, там новый чайничек какой-то красивенький, новый набор, красивый сервиз для чая, понимаешь? Вот такие нынче у меня радости.
0: Да, мне кажется, плечери дежа, адыга, сомергла магазин de construcție să privesc șurubelnițe, să niște aparate, niște seturi de șurubelnițe, da? Adică nu știu, asta vine cu vârsta, dar nu prea să spun cu vârsta, cu experiența, nu știu cum. Am nevoie de un hârleț acasă, de o greblă.
1: Вдруг.
0: Да, ну я рама.
1: Вдруг понадобились, да?
0: В яйце, ну я рам.
1: Ну и еще один момент был где-то, наверное, года три назад, когда я всерьез задумалась и, в принципе, это сделала. Посадила впервые цветы на террасе. То есть не маленький цветочек, а вот прям всю террасу озеленила вот такими цветочками. Сама все абсолютно делала, выкапывала, сажала, поливала, ждала, чтобы это все расцвело. И когда все это расцвело и покрылось белыми цветочками, я получила максимальное удовольствие. И я поняла, что что-то здесь не так. Вот попахивает какой-то взрослостью, потому что я радовалась этим цветам, и как у меня красиво на террасе, и как этот запах доносится, слышен там в том числе и у соседей, и думаю, конечно, молодец, все это сама, своими ручонками, золотые ручки прям.
0: Recent am avut din nou o revelație, am simțit că am crescut. Am primit cadou niște felinare din alea care se încarcă de la soare, știi, și le pui așa frumos în grădină, faci de parcă un gărduleț. Da, am vrut să spun gărduleț, adică știi, ca un pui de gărduleț, ca un vițel nu, dar nu merge. Ca un gărduleț din ăla luminos, după ce am pus și am văzut soarea lucrează, ca un copil m-am bucurat.
1: Eu înainte,

0: телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Именно там мы обсуждаем такую интересную, насущую тему, да, когда вы поняли, что вы уже повзрослели, когда это случилось, в каком моменте. Может, это было вот как у меня однажды, когда я впервые заплатила коммунальные услуги сама. Может, это было в момент, когда вы просто выпили чашку холодного кофе и на фоне шумных детей. Расскажите, напишите нам об этом. Михалыч пишет нам так, говорит, моя жена ни разу этого не делала. Так, ни разу этого не делала что именно? Но то, что радовалась сервису. Да, я так понимаю.
1: Да.
0: Наверное, радовалась сковородкам, которые приобрела. Или же она ни разу не взрослела. Можно, пожалуйста, уточнить эту информацию?
2: Да, вместе с ней тут фачем лукруре в эмиссии. Băgăm câteva 10 istorioare, după care lumea ne scrie, participă, și noi nu înțelegem la ce a participat. De-aia câte o istorioară, de la voi și de la noi, pentru următoarea intervenție.
0: Ну ладно, все, написала, Александр.

оплачивать. Ну, будучи сна на данном этапе, да, моей жизни, конечно, этим тоже занимается муж. Я вообще считаю, что это занятие для мужей, мне так кажется. Но когда я жила одна, да, до брака, то у меня был момент, когда я сама платила. Нет, я сама оплачивала, поэтому вот в тот момент мне показалось, что я уже была достаточно взрослая.

0: вернемся к нашему обсуждению. Все это происходит в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Подключайся и поделись своим мнением на этот счет. У нас такая тема: когда же вы поняли, что вы наконец-то повзрослели? Когда этот момент произошел? Когда был тот самый переломный момент, когда вы сказали себе: ну все, вырос мальчишка или выросла девчонка? Поделитесь, как это сделали наши радиослушатели.
1: Antonin Deleu scrie: când am mers peste hotare și am început a face mâncare singur, prima mâncare a fost ardei umpluți, am pus doar farfurul și am uitat să pun orez. Atunci am înțeles că gata, trebuie maturizare, nu mai face mâncare mama.
0: Așa.
1: Este.
0: И в этот момент, как стал Антонин сразу ценить мать, да, за все свои труды, которые она делала и которые, в принципе, жертвовала, да, потому что мама очень многим жертвует для того, чтобы у детей, у вас был комфорт. Поэтому, конечно, это ценить обязательно нужно. Пишет нам Игорь, да, это я и хотела сказать. Pisht nam Igor: eu am înțeles că deja sunt maturizat și responsabil de viața mea. Eu am luat valiza și am emigrat în Europa la vârsta de 17 ani.
1: Momentul cu emigrarea nu e o dovadă de maturizare. O carieră frumoasă poate fi creată și în Republica Moldova. Important este să aștepți momentul potrivit, să muncești pentru visele tale și ulterior totul va ajunge la locul pe care îl meritai. Adică e părerea mea, adică, știi, nu-i neapărat, adică dacă vrei să te maturizezi, pleci în Europa.
0: Нет, я думаю, что Игорь имел в виду, что он вырос и был готов покинуть родительский дом.
1: Un moment
0: каждый выбирает сам, куда ему тронуться. Кто-то уезжает, например, как ты, покинул родительский дом из Теленешт в Кишинев, а кто-то выбирает любую другую точку нашей необъятной планеты, да, потому что планета у нас не маленькая, и есть очень много красивых мест, есть красивые, безумно такие, знаете, города, которые просто восхищают. Поэтому, мне кажется, Игорь просто собрал свой чемодан и поехал, решил покорять этот мир. И это где-то тоже показывает о том, что малыш вырос, малыш готов.
1: Unele acțiuni, da?
0: Совершенно верно. Готов к большим переменам.
1: Да, да. Mai jos, Ivan Prisăcari: abia acum am înțeles că am crescut când mi se însoară băiatul. Vineri sunt socru mare.
0: Wow! Bine! Это да!
1: Eveniment frumos! Da, să fii pregătit. De obicei, moderatorii la nuntă strigă: să se pupe socrii! Da, și ce cadou ai pregătit pentru cuscrii? Poți scrie și în comentariu să vedem în 2026 ce cadouri se pun pe colaci la cuscri.
0: Мне тоже интересно, поэтому, Иван, мы очень ждем ваш комментарий. Пишет нам Александр: я готовлю с 7 лет сам. Ого, прям 7, ну, прям в школу пошел и сразу за плиту. Но маловероятно, что я тогда повзрослел, пока родители на работе были. Еще брат маленький дома ползал, кушать надо было что-то. Ага, вот как оно было. Ну да, когда, конечно, взрослые перекладывают некую ответственность на детей, то там экспресс взросление происходит, хотим мы этого или нет. Но, конечно, обязанности нас укрепляют, делают нас сильнее. И, соответственно, мы хотим этого или нет, но мы взрослеем.
1: Юлиан зиче, când s-a născut băiatul.
0: Ага, да, фрумасе, дети, фрумасе. Конечно, это да, это большой, не, даже я бы сказала, не просто большой плюс, большой жирный плюс, потому что как только появляются дети, мир меняется от А до Я.

0: Foarte bine.
1: Я просто понимаю каждое сообщение. Все, кто написал, я могу подписаться под каждым.
0: Да, рămâneți cu noi, haideți cu muzica și revenim.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Ну, мы хотим знать, когда в вашей жизни произошел тот самый щелчок, тот самый клик, когда вы сказали себе: ну все, я уже достаточно взрослый, все, я повзрослел. Делитесь своими впечатлениями, своими историями в нашей последней публикации в телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Там мы ждем ваши комментарии.
1: Да, ну и там еще де тикток-ул nostru, Радио Рекорд Молдова, unde ne puteți scrie. Zice Natalie Daniluc, salutări pentru ele. Trebuie puse mai tare cărnicuțele uneori. Aha, despre fetițele care ne ascultă de la Ungheni. Salutare! Fetele, când ați reușit voi să înțelegeți că gata, v-ați maturizat și viața altfel s-a aranjat, da? Ne scrieți în TikTok și în Telegram. Alexandru participă intens în Telegramul nostru.
0: Da, говорит про то, что не знаю, как там у девочек, но у нас, у мужчин, скажу, что первые 40 лет детства самые трудные, игрушки просто больше. Вот так и в жизни бывает. Я соглашусь с тем, что написал Александр. Мне кажется, мужчина намного сложнее взрослеют. И вообще все взросление мужчин происходит но большой процент взросления мужчин происходит через женщину, потому что появляется женщина, которая не дает спокойно жить мужчине, а хочет сделать его счастливым, и появляется забота. А давай свадьбу, а давай ребеночка, а вот нужна школа, а вот нужно садик, а вот дом, и так далее. И все это, конечно, инициатива чаще всего исходит, конечно, от женщин. Но есть мужчины, которые, кстати, инициативные в этом плане, но их не так много. Но, все же, скажите, а как бы было скучно без нас-то, без женщины, без нашей инициативы?
1: Sau așa și mă gândesc uneori, adică viața mea de până la însurătoare și după însurătoare. Așa,
0: nu cred că s-a schimbat prea mult.
1: Adică am vreo câțiva prieteni cu care deja nu mă mai văd.
0: Da.
1: Și eu știu că ei mă urmăresc în Instagram, îmi dau like-uri și zic: Victor, n-ai fost de vreo 7 ani, nu ne-am văzut. Dar în timp ce eram la facultate, cu grupușoare din clasa noastră, da, ne întâlneam, ne vedeam și soția are câteva idei despre... Nu e o companie bună. Adică, știi, gata, oamenii sunt foarte buni, foarte nice.
0: Но тебя можно, Виктор, похвалить за то, что ты, как минимум, прислушиваешься к мнению жены. Это очень-очень ценно, я считаю, в браке, в паре. И вообще, очень много бед жены отводят от своих мужей в тот момент, когда они советуют что-то. Вот не ходи туда, не делай это. И, знаете, и мужья в целости и сохранности.
1: Ai prietene cu care nu te-ai văzut de când te-ai măritat? Pentru că soțul tău zice, ele nu sunt prietene bune.
0: Так давно нет, но ты знаешь, все равно после, конечно, замужества все же отсеялось, практически все отсеялись, осталось там пару штук, но очень многие, очень многие, правда, как-то куда-то испарились. Я считаю, что жизнь сама отлично делает, или точнее завершает этот процесс отсеивания, поэтому я даже как-то не особо и не печалилась, сложилось так и сложилось.

0: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Biz Концерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Реклама.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: 30 лет.

0: Настраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: 30 лет первые.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Мереу апрапе.
6: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни. Ирина Римес. Grasu XXL. Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Chisinau. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primaria Municipia Chisinau. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 20 лет первые.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Nurata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
1: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

0: встраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: скидку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Она танцует под шадой.
1: 17 июля. Впервые.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Karat.